0: got somebody like me before though.
1: Большинство наших слушателей бодрствует, я полагаю, более того, все уже на работе. Давайте поддерживать боевой дух лучшей музыкой. На Mix FM ее много будут делиться после небольшой рекламы. Была имя Бритни Спирс, Оливия Родриго и MC Хаммера. Прямо сейчас прогноз погоды.
2: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
3: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
4: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
2: Реклама спонсора.
5: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
6: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 12А, телефон 513608.
2: Реклама на Mix FM.
7: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
8: Телефон 8 800 333 69 37.
9: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
10: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Реклама на Mix FM.
12: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: приемник громче, настроение ярче. Это совершенно точно могу вам сказать, друзья. Тогда серые рабочие будни будут яркими и насыщенными на Mix FM после рекламы Дэвид Гетта, Сиа, группа Трейн, а также Мэдисон Бира.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а

88-45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении этого часа рекламы и прогноз погоды. Далее лучшая музыка для вас, дорогие друзья.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Буев. В России продлили запрет на вывоз лома драгметаллов до конца ноября 2026 года. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев с 1 июня по 30 ноября

0: 2026 года. Отмечается, что меры касаются экспорта отходов и лома драгметаллов, а также металлов, планкированных драгоценными металлами. Кроме того, недоступен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются в основном для извлечения драгоценных металлов. В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет. В ближайшие 15-20 лет в России не предвидится рисков повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заявила, что в жизни наступает период, когда человек уже не может продолжать трудовую деятельность, даже если сохраняет такое желание. По словам Бессараб, это связано не только с возрастом, но и с другим рядом факторов. Член Комитета Госдумы заверила, что в стране уже установлен пенсионный возраст, который власти менять не собираются. Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды. Мошенники начали использовать тему планового отключения горячей воды для кражи персональных данных граждан через фальшивые ресурсы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники рассылают сообщения от имени управляющих компаний или городских сервисов ЖКХ с предложением ознакомиться с графиком работ по конкретному адресу. При переходе по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, который имитирует официальный портал. Для получения информации требуется ввести логин и пароль от аккаунта на госуслугах. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет-привет всем, кто присоединился. Это Микс FM, новый день, новые свершения. С вами в компании Настя Абрамова. Добавляем громкость в приемники и отправляемся на покорение этого вторника. Вместе с нами это делают DJ Tiesto, группа Red Hot Chili Peppers, также Bibirex и Doja Cat. После того, как мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске.

0: На Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился только что. Это 102.7. Я полагаю, начало дня положено наилучшим образом. Все потому, что вы присоединились к нам. И здесь лучшая музыка, которая точно подбодрит вас этим вторником. После рекламы к нам присоединятся Мартин Гаррикс, Бон в совместной работе No Sleep, Зейн, Ариана Гранде, Ники Минаж будут чуточку позже.
1: Реклама на Микс FM.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго дня всем, кто присоединился к Микс ФМ прямо сейчас. Приятно оказаться с вами в одной компании. После рекламы и прогноза погоды лучшая музыка ворвется в эфир и поднимет ваше настроение.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Реклама на Микс ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет. В ближайшие 15-20 лет в России не предвидится рисков повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заявила, что в жизни наступает период, когда человек уже не может продолжать трудовую деятельность, даже если сохраняет такое желание. По словам Бессараб, это связано не только с возрастом, но и с другим рядом факторов. Член Комитета Госдумы заверила, что в стране уже установлен пенсионный возраст, который власти менять не собираются. В России растет популярность мужского декрета. По мнению бизнес-психолога, кандидата экономических наук Екатерины Каталиной, рост числа мужчин, уходящих в декрет, экономический сигнал. Семьи стали чаще выбирать для оформления пособия того родителя, чей официальный доход выше. При нынешних правилах начисления выплат такая стратегия позволяет минимизировать потерю семейного бюджета и сохранить максимальный уровень денежных поступлений. Эксперт отмечает, что такая практика в долгосрочной перспективе меняет рынок труда. Если уход мужчины в подобный отпуск перестанет быть исключением, работодателям придется пересматривать отношение к семейным обязанностям всех сотрудников, а не только женщин. Это может привести к росту спроса на гибридные форматы работы и гибкие графики. 15% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». 15% компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекции, участии сотрудников компаний в школьных классных часах. Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационные бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Еще 25% работодателей не ведут такую деятельность, но хотели бы наладить такую практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: всем, кто присоединился к Микс ФМ только что. Движемся далее под лучшую музыку. Камрад, Якоб Ланд, Экзампл, Софилис Бекстер уже на очереди. Перед этим мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджог.

0: Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: утром, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. Хейли Рейнхард, также Феликс, Ян, Disclosure, Квепс уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, друзья! Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок и не скучайте.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
2: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама на Микс ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Сазгуев. В России продлили запрет на вывоз лома драгметаллов до конца ноября 2026 года. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Отмечается, что меры касаются экспорта отходов и лома драгметаллов, а также металлов, планкированных драгоценными металлами. Кроме того, недоступен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются в основном для извлечения драгоценных металлов. Из серой зоны вывели рекордные 219 тысяч работников в этом году. За первые три месяца 2026 года из тени вывели 219 тысяч работников. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Это на 21% больше, чем за первый квартал прошлого года, когда показатель составил 180 тысяч человек. Как пояснили в ведомстве, большинство из легализованных работников переходит в официальную занятость. С ними заключают трудовые или гражданско-правовые договоры. Либо они регистрируют себя как самозанятые, индивидуальные предприниматели или главы крестьянских фермерских хозяйств. Эксперты ХХРУ провели опрос и выяснили, при каких условиях жители Хабаровского края готовы сменить офисную работу на квалифицированную рабочую специальность. Согласно результатам опроса, 7% жителей Хабаровского края готовы сменить офисную специальность на рабочую в случае необходимости. Еще 40% рассмотрели бы такой шаг при наличии гарантированного трудоустройства, а для 27% решающим условием стало бы бесплатное обучение новой специальности. Основными причинами, по которым жители Хабаровского края готовы оставить текущую профессию, в том числе офисную, и перейти в рабочую специальность с последующим трудоустройством на производстве, стали перспективы профессионального роста и более высокого дохода. Об этом сообщили 43% опрошенных. Следующей по значимости причиной является стремление к дополнительному источнику заработка, который отметили 33% респондентов. По 20% опрошенных назвали такие факторы, как возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением, желание уйти с нынешней работы, которая уже надоела и не устраивает. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Вы на Mix FM, дорогие друзья, это автоматически предвещает вам бодрое продолжение дня. Приятного аппетита тем, кто сейчас обедает, а мы спешим поделиться с вами информацией о погоде и сразу после рекламы Холли Молли, Тиган и Цара, а также Том Грегори.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Вечеринка дня уже в самом разгаре. Движемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Джек и Джек, Майли Сайрус, Оффенбах уже на очереди. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Сегодня вторник, это значит, что вечером на Mix FM вы сможете услышать новинки музыкальных чартов. Ровно в 20.00 сегодня программа Mix по-новому, уже известные и будущие хиты. На 102.7 послушаем вместе.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске продолжается особый противопожарный режим. Межведомственные рейды будут продолжаться регулярно, вплоть до полной отмены особого противопожарного режима. На всей территории края по-прежнему строго запрещены разведение костров и розжиг мангалов. Даже на территории личных участков сжигание сухой травы, веток и мусора, в том числе в железных бочках. Проведение любых открытых огневых работ. Минимальный штраф до 20 тысяч рублей. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112. Научные разработки презентовали школьники из Хабаровского края Китая в Хабаровске. В краевой столице для развития двустороннего сотрудничества в области образования, науки и инновационных технологий приехала делегация из Китайской Народной Республики. Школьники из Китая приняли участие в международном конкурсе научно-технических инноваций среди китайско-российской молодежи. Его организатором выступил региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края. Мероприятие приурочено проведению годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Официальный старт которым на прошлой неделе в Пекине дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. Конкурс научно-технических инноваций проводится уже во второй раз. В этом сезоне участниками конкурса стали ребята в двух возрастных категориях. Это младшие школьники до 13 лет и старшие до 18. Помимо защиты проектов, за три дня школьники из Китая также познакомились с работой Краевого центра образования и гимназии восточных языков номер 4 города Хабаровска, посетили зоосад Приамурский имени Сысоева и Хабаровский краевой музей имени Градекова. В трех музеях Хабаровского края появилось современное оборудование. Благодаря нацпроекту «Семья», который инициирован президентом России Владимиром Путиным, современным оборудованием оснастили три музея в Амурском и Нанайском районах, а также в Бикинском округе. На эти цели выделено свыше 4 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В Амурский городской краеведческий музей приобрели оборудование и программное обеспечение для учета музейных ценностей, повышение эффективности работы с уникальными музейными коллекциями, внедряется система для обеспечения безопасности костюмов и экспонатов. В музее имени Евсеева Бикинского округа установили осушители и увлажнители воздуха для обеспечения долгосрочной сохранности культурного наследия. Там же появились новые витрины, манекены и моноблок. Музей имени Ходжер Нанайского района пополнился интерактивным тактильно-звуковым терминалом. Всего в течение года благодаря нацпроекту «Семья» будут оснащены 6 музеев. Помимо вышеперечисленных изменений затронут межпоселенческий Чикдамынский краеведческий музей Верхнебуринского района, музей Новоургальского городского поселения и межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр района имени Полины Осипенко. Кроме того, в этом году по президентскому нацпроекту капитально отремонтируют музей в Чикдамыне и краеведческий музей имени Евсеева в Бикине. А благодаря поддержке края преобразится Ванинский районный краеведческий музей.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 53 копейки, 100 японских йен 45 рублей 4 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. После небольшой рекламы и прогноза погоды эфир продолжают Ники Минаж, Краш Адамс, а также Пью Пойзен. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: общем и целом день продвигается на отлично. Здесь на Mix FM, я бы даже сказала, здорово. Ну а что еще нужно для счастья? Прекрасное настроение и музыка для поддержания рабочего духа. Ее мы с радостью вам предоставим. Сейчас реклама и сразу после Clean Bandit, Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, а также Элли Кинга.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Еще один рабочий час пролетел незаметно. Это все потому, что под музыку Микс ФМ все делается легко и непринужденно. Сейчас расскажем вам о погоде на завтра и сразу после рекламы. Лучшая музыка для вас.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Еще в 18 школах Хабаровского края появятся земские учителя в новом учебном году. Подведены итоги отбора по программе «Земский учитель». Программа входит в нацпроект «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным и нацелен на привлечение педагогов к работе в сельской местности и малых городах. В этом году на конкурс поступили заявки от 84 претендентов из самых разных уголков страны. Конкурсная комиссия определила лучших кандидатов. Педагоги приступят к работе в школах Амурского, Ванинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Николаевского и Ульчского районов, а также Солнечного и Охотского округов. В Хабаровском крае готовятся к открытию первого детско-культурного просветительского центра. В этом году в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина будет создан первый в крае детский культурно-просветительский центр. На эти цели выделено около 4 миллионов рублей. Новые возможности для модернизации и внедрения инноваций в библиотеке появились благодаря национальному проекту «Семья», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В библиотеке появится новое многофункциональное комфортное пространство для удовлетворения культурных, познавательных

0: образовательных, творческих, эстетических потребностей детей от 6 до 14 лет. В нем предусмотрены функциональные зоны для индивидуального чтения и общения, образовательной, интерактивной, игровой и развлекательной деятельности, событийной локации. Открытие центра запланировано на 1 октября этого года и будет приурочено ко Дню образования Хабаровского края. Официально опубликовали график работы фонтанов в Хабаровске. Традиционно фонтаны включили в мае, завершить сезон планируется в конце сентября. Многие из них будут работать практически ежедневно. Однако помехой может стать дождь и ветер. Для безопасности фонтаны отключают в непогоду. Музыкальный пешеходный фонтан на набережной Хабаровска работает ежедневно. Днем – развлечение для взрослых и детей, которое позволяет охладиться в жаркую погоду, а вечером с 20 до 22 – представление со светомузыкой. Верхний пруд порадует горожан и гостей простым и лазерным шоу. Обычное шоу будет проходить с 19 до 22 часов по средам и воскресеньям. Лазерное шоу с 21.30 до 22 часов по пятницам и субботам. Одним из ключевых является объект на площади Ленина. Он работает по вторникам, средам и пятницам с 12 до 23 часов, по четвергам с 15 до 23 часов, а по субботам и воскресеньям с 10 до 23 часов.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 53 копейки, 100 японских йен 45 рублей 4 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Привет-привет, друзья! Мы движемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Включайте приемник громче, и время до конца рабочего дня полетит с космической скоростью. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Blackpink, Panic at the Disco, а также Томми Ричмана.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Lazy Rich, также Lady Gaga, Max и Woody Allen уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. Лучшая музыка в продолжении этого часа для вас, дорогие друзья. Также выяснили, какая погода будет завтра, и сейчас вам все расскажем.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Единые расчетно-информационные центры ДЭК меняют режим работы с 1 июня. Время работы по будням увеличено на час, суббота и воскресенье – выходные дни. С 1 июня они будут работать с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов без обеда. Время работы касс синхронизировано с приемом специалистов. В едином расчетно-информационном центре можно получить личную консультацию по всем вопросам начисления платы за тепловую и электрическую энергию, заключить договор о реструктуризации долга и другие услуги. Порядок приема посетителей регулируется электронной очередью. День славянской письменности приглашают отметить хабаровчан. Он пройдет 31 мая в 13 часов на Комсомольской площади. В этот день соберутся как профессиональные, так и любительские хоровые коллективы Хабаровского края. Хоровую акцию «Поющая площадь» посвятят не только Дню славянской письменности, но и еще двум важным праздникам. В их числе 168-я годовщина со дня основания Хабаровска и православный праздник Святой Троицы. На сцене Комсомольской площади выступят хоры, солисты Хабаровского краевого академического музыкального театра, а также приглашенная солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть. Кроме того, публика услышит концертные женские академические хоры Хабаровского краевого колледжа искусства, академический женский хор «Прелюдия» и камерный хор «Ценкит» поселка Березовка. Отцов года определили в Хабаровске. Такого звания удостоились 5 кандидатов, по одному от каждого района. Победителей наградят памятными дипломами в День семьи, любви и верности. Лучшими папами в этом году стали Евгений Андреев, Андрей Долматов, Александр Лауконин, Идрис Камалидин и Илья Немцов. Городской конкурс «Отец года» проходит ежегодно. Поучаствовать в нем могут многодетные отцы, которые воспитывают троих и более детей, в том числе усыновленных.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 53 копейки, 100 японских йен 45 рублей 4 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Друзья, сейчас небольшой перерыв для того, чтобы послушать рекламу и прогноз погоды. И снова включимся в прослушивание лучших музыкальных треков современно. Сейчас продолжают София Скотт, Рэгет Бонман, а также Ким Бэтрес и Ники Минаж.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Don't put your blame on me.
1: Не стесняйтесь. Слушайте лучше. Микс FM. Yeah.

0: День продолжается, но расслабляться рано. Рабочая часть вторника еще не окончена. Это значит, что нужно искать силы для второго дыхания. Но музыка Mix FM в этом вам поможет. После небольшой рекламы Адель, Доджи Кэт, а также Ева Павли. Взбодримся уже совсем скоро.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья. Вторник на Микс ФМ продолжается. Сейчас расскажем вам о погоде на завтра и сразу после рекламы продолжаем эфир лучшей музыкой. И сегодня в 20.00 будет программа Микс по-новому. Послушаем лучшие треки, которые вы, возможно, еще не слышали. Подключайтесь и слушайте их вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае стартует новая льготная акция Краевого фонда поддержки малого предпринимательства. С 26 мая по акции начинающие предприниматели могут получить 1 000 000 рублей без залога под поручительство гарантийного фонда. Акция лимитирована по срокам и фондированию. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По 31 июля в фонде поддержки малого предпринимательства открыт прием документов на участие в акции «Твой старт». Обязательное условие предоставления займа по акции предприниматели должны осуществлять свою деятельность на территории Хабаровского края. В министерстве обращают внимание, что по акции можно получить только один микрозаем. Дополнительные скидки не предоставляются. Работы по ремонту путепроводной развязки улица 65-летия Победы, проспект 60-летия Октября идут с опережением графика. Дорожный объект ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В ходе ремонта на развязке улица 65-летия Победы, проспект 60-летия Октября поменяют асфальтовое покрытие, будет произведено устройство деформационных швов, барьерного ограждения, водоотведения тротуара. Стоимость контракта на работы более 400 миллионов рублей. По контракту его должны сдать во второй половине следующего года, однако подрядчик делает все, чтобы завершить работы раньше, чтобы как можно меньше создавать проблем для водителей. Контролирует реконструкцию путепровода на всем протяжении специалисты управления дорог и внешнего благоустройства администрации города. Дождевой циклон надвигается на Хабаровский край. Погода в эту последнюю неделю мая в целом будет неустойчивой. С 28 мая уже ожидается небольшой дождь. И основное же ухудшение погоды ожидается 29 числа и в ночь на 30 мая, когда пройдут более существенные осадки. 31 мая, по предварительному прогнозу, уже будет небольшой дождь. Самой прохладной будет ночь на 31 число. Тогда столбик термометра покажет примерно плюс 3 градуса. С выходом циклона показатели в обеденные часы будут достигать до 18 градусов тепла. В конце мая температура будет находиться ниже нормы на 4 градуса. В начале июня, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать повышения показателей, но не намного.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 53 копейки, 100 японских йен 45 рублей 4 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край» сегодня, «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: финишная прямая рабочего дня уже близко. Радуюсь за тех, кто уже освободился. Поддерживаю добрым словом дорабатывающих последние часы. Но на Микс ФМ круглосуточно хорошее настроение. Мы всегда рады составить вам приятную музыкальную компанию. После небольшой рекламы и прогноза погоды Оли Мёрз, Кайго и группа Блёра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа, и музыка уже на подходе. Effective Radio, Clapton, а также Каролина Брит уже на готове. Будьте рядышком, вы все услышите.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: быть рядом.
1: Добрый вечер всем присоединившимся к Микс ФМ. Продолжаем эфир информации о погоде на завтра и сразу после рекламы. Новый музыкальный блок не пропустите.
2: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
3: Реклама на Микс ФМ.
4: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
8: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: FM. Mix FM. 102.7.
1: Something special. Unforgettable.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске продолжается особый противопожарный режим. Межведомственные рейды будут продолжаться регулярно, вплоть до полной отмены особого противопожарного режима. На всей территории края по-прежнему строго запрещены разведение костров и розжиг мангалов. Даже на территории личных участков сжигание сухой травы, веток и мусора, в том числе в железных бочках. Проведение любых открытых огневых работ. Минимальный штраф до 20 тысяч рублей. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112. Научные разработки презентовали школьники из Хабаровского края Китая в Хабаровске. В краевой столице для развития двустороннего сотрудничества в области образования, науки и инновационных технологий приехала делегация из Китайской Народной Республики. Школьники из Китая приняли участие в международном конкурсе научно-технических инноваций среди китайско-российской молодежи. Его организатором выступил региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края. Мероприятие приурочено проведению годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Официальный старт которым на прошлой неделе в Пекине дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. Конкурс научно-технических инноваций проводится уже во второй раз. В этом сезоне участниками конкурса стали ребята в двух возрастных категориях. Это младшие школьники до 13 лет и старшие до 18. Помимо защиты проектов, за три дня школьники из Китая также познакомились с работой Краевого центра образования и гимназии восточных языков номер 4 города Хабаровска, посетили зоосад Приамурский имени Сысоева и Хабаровский краевой музей имени Градекова. В трех музеях Хабаровского края появилось современное оборудование. Благодаря нацпроекту «Семья», который инициирован президентом России Владимиром Путиным, современным оборудованием оснастили три музея в Амурском и Нанайском районах, а также в Бикинском округе. На эти цели выделено свыше 4 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В Амурский городской краеведческий музей приобрели оборудование и программное обеспечение для учета музейных ценностей, повышение эффективности работы с уникальными музейными коллекциями, внедряется система для обеспечения безопасности костюмов и экспонатов. В музее имени Евсеева Бикинского округа установили осушители и увлажнители воздуха для обеспечения долгосрочной сохранности культурного наследия. Там же появились новые витрины, манекены и моноблок. Музей имени Ходжер Нанайского района пополнился интерактивным тактильно-звуковым терминалом. Всего в течение года благодаря нацпроекту «Семья» будут оснащены 6 музеев. Помимо вышеперечисленных, изменений затронут межпоселенческий Чикдамынский краеведческий музей Верхнебуринского района, музей Новоургальского городского поселения и межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр района имени Полины Осипенко. Кроме того, в этом году по президентскому нацпроекту капитально отремонтируют музей в Чикдамыне и краеведческий музей имени Евсеева в Бикине. А благодаря поддержке края преобразится Ванинский районный краеведческий музей.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 53 копейки, 100 японских йен 45 рублей 4 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет-привет, друзья! Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Аврил Лавин, Simple Plan, Чарльз Гамильтон, Рита Ора, а также Гала уже на очереди. А прямо сейчас мои коллеги с прогнозом погоды.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: серединка часа послушаем рекламу и сразу после лучшей музыкой насладимся. Бифи Клайру, также Shoes и Foxes уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.
5: Dear God,

0: добрый вечер присоединившимся к Микс ФМ. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку неизменно. Мои коллеги расскажут о погоде на завтра прямо сейчас.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Еще в 18 школах Хабаровского края появятся земские учителя в новом учебном году. Подведены итоги отбора по программе «Земский учитель». Программа входит в нацпроект «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным и нацелен на привлечение педагогов к работе в сельской местности и малых городах. В этом году на конкурс поступили заявки от 84 претендентов из самых разных уголков страны. Конкурсная комиссия определила лучших кандидатов. Педагоги приступят к работе в школах Амурского, Ванинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Николаевского и Ульчского районов, а также Солнечного и Охотского округов. В Хабаровском крае готовятся к открытию первого детско-культурного просветительского центра. В этом году в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина будет создан первый в крае детский культурно-просветительский центр. На эти цели выделено около 4 миллионов рублей. Новые возможности для модернизации и внедрения инноваций в библиотеке появились благодаря национальному проекту «Семья», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В библиотеке появится новое многофункциональное комфортное пространство для удовлетворения культурных, познавательных, творческих, эстетических потребностей детей от 6 до 14 лет. В нем предусмотрены функциональные зоны для индивидуального чтения и общения, образовательной, интерактивной, игровой и развлекательной деятельности, событийные локации. Открытие центра запланировано на 1 октября этого года и будет приурочено ко дню образования Хабаровского края. Официально опубликовали график работы фонтанов в Хабаровске. Традиционно фонтаны включили в мае, завершить сезон планируется в конце сентября. Многие из них будут работать практически ежедневно. Однако помехой может стать дождь и ветер. Для безопасности фонтаны отключают в непогоду. Музыкальный пешеходный фонтан на набережной Хабаровска работает ежедневно. Днем развлечение для взрослых и детей, которое позволяет охладиться в жаркую погоду, а вечером с 20 до 22 представление со светомузыкой. Верхний пруд порадует горожан и гостей простым и лазерным шоу. Обычное шоу будет проходить с 19 до 22 часов по средам и воскресеньям. Лазерное шоу с 21.30 до 22 часов по пятницам и субботам. Одним из ключевых является объект на площади Ленина. Он работает по вторникам, средам и пятницам с 12 до 23 часов, по четвергам с 15 до 23 часов, а по субботам и воскресеньям с 10 до 23 часов.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 54 копейки, евро 85 рублей 44 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 53 копейки, 100 японских йен 45 рублей 4 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет-привет всем присоединившимся. Отправляемся далее под лучшую музыку. Mix FM, Good Boys, Charlie Puth, Dua Lipa уже на очереди. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
4: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в серединке часа, и далее наслаждаемся лучшей музыкой в Mix FM. Алекс Роуз, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта и Сэш Джемини уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM. А сейчас уделяем время прогнозу погоды на завтра. О нем расскажут мои коллеги.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж

0: и полный отказ от осенизационной машины.
1: Телефон 8 800 333 69 37.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
4: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем слушателям Mix FM. С вами Настя Абрамова, и это программа Mix по-новому. Ближайший час посвятим музыке, которая была выпущена совсем недавно, но уже приобрела статус хитов и готова веселить нас и делать этот вечер более свежим. Сегодня по плану Loud Luxury, Emily Roberts, Low Portugal, The Man и многие-многие другие. Делайте громче. Мы движемся дальше.
0: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: добрый вечер всем присоединившимся. У нас программа «Микс по-новому» набирает обороты. Каждый вторник с 20 до 21.00 слушаем программу, в которой сконцентрированы только новинки музыкального мира. Оставайтесь в нашей компании. Вечер обязательно приобретет обновленные краски. Сейчас небольшая реклама, и сразу после One Republic, Don Diablo, а также Bibi Rexha.
1: Реклама на «Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем программу «Микс» по-новому. Это та часть эфира, в которой собраны новинки музыкального мира для вас, дорогие друзья. Только один час в неделю, только здесь на волне 102.7. После небольшой рекламы к нам присоединятся Тейлор Свифт, Тед Ширан, а также Пегги Гоу.
1: Реклама на «Микс FM. Another Mix. Другая музыка на «Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на «Микс FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Микс по-новому» продолжается. Новинки мира музыки собраны здесь для того, чтобы вы ощутили полную мощь от песен, которые готовятся стать хитами или уже приобрели этот статус. Слушайте лучше, оставайтесь на волне «Микс FM». С вами была Настя Абрамова. Прощаюсь на сегодня, но перед этим обязательно пожелаю всем приятного вечера.
1: Реклама на «Микс FM». «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс FM».
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM».
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Не стесняйтесь. Слушайте лучше. Микс FM.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

Лучшая музыка на всех языках. Это Микс Экзотика. Hola, yo me llamo Mariola.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Русский микс». Слушайте лучше. Слушайте на родном языке.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.

0: need these beautiful things.
1: Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Езжайте в другой город, поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Плату за проезд по платным дорогам во время ремонта предлагают отменить. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам во время проведения ремонтных работ, которые существенно ограничивают движение. Как сообщили в пресс-службе фракции, депутаты направили соответствующее предложение министру транспорта Андрею Никитину. В документе указаны критерии для бесплатного проезда. К таким случаям относятся закрытие одной или нескольких полос движения, существенное снижение разрешенной скорости, образование устойчивых заторов, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка, значительное увеличение расчетного времени проезда. Операторы могли бы заранее устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок дороги. В случае, если плата уже была списана автоматически, предусматривается автоматический возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления. ФАС предложила сократить число посредников на рынке рыбы. Федеральная антимонопольная служба предложила повысить прозрачность ценообразования на рыбную продукцию за счет сокращения числа посредников в цепочке поставок. К такому выводу ведомство пришло после анализа оптовых цен на минтай, треску, горбушу и сельдь. ФАС считает, что для сдерживания роста цен необходимо оптимизировать логистическую цепочку между добычей рыбы, переработкой и продажей продукции. Ведомство также проработало вопрос расширения перевозок рыбы с использованием льготных железнодорожных тарифов со станции Дальнего Востока. Эта мера, как ожидается, позволит снизить транспортную составляющую себестоимости продукции. Топ-3 источников стресса на работе – это коллеги, отношения к подчиненным и непрофессионализм руководства. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Самым частым источником стресса на работе по-прежнему остается поведение коллег – 13%. Токсичность, склоки, грубость и сплетни – то, что раздражает больше всего. На втором месте отношение руководителя к подчиненным – 9%. Всего год назад начальство называли главным раздражителем 13% опрошенных. Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства – 7%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия по 5%. Причем последний показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Люди чаще жалуются на отсутствие ясных перспектив. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Об этом говорится на сайте регулятора. Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди таких признаков значительный объем внесения наличных на счет клиента физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций. Еще один признак — проведения в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждая из которых на сумму свыше 10 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней. Объем российского рынка препаратов от ожирения превысил 44 миллиарда рублей. Продажи препаратов для лечения ожирения в России выросли в 2025 году на 150% год к году и достигли 44 миллиардов 600 миллионов рублей. В этом году объем рынка может увеличиться еще на 70% до 75 миллиардов рублей. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются препараты с действующим веществом семаглутид, Оземпик и его аналоги. На них приходится около 65% рынка, а еще 20% на препараты на основе тирзепатида. Ожирением в России по разным оценкам страдает около 25 миллионов человек. К подработкам прибегают все чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Каждый четвертый работающий россиянин, 24%, сообщил о наличии дополнительной работы. Еще 50% пока не имеют подработки, но хотели бы ее найти. Не интересуются дополнительным заработком 26% респондентов. На подработку стали тратить меньше времени. Уделяют ей менее 10 часов в неделю сейчас 67% опрошенных. Год назад таких было 60%. Еще 18% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 15% более 20 часов в неделю. Финансовая значимость подработки за год заметно выросла. Четверо из 10 опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода. Каждый пятый — от 30 до 50%. Каждый восьмой — более половины личного дохода. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-западный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Обязательный экзамен по истории для 11-классников не планируется. Введение обязательного устного экзамена по истории для 11-классников в российских школах не планируется. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее стало известно, что 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 28 года. Тогда Музаев прокомментировал принятое решение, отметив, что оно связано с особой значимостью предмета. В Минпросвещении также пояснили, что устный экзамен по истории в 9 классах станет формой допуска к основному государственному экзамену – ОГЭ. Соцфонд сообщил о повышении накопительных пенсий. Социальный фонд России с 1 августа этого года увеличит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Об этом сообщила пресс-служба фонда. Перерасчет будет произведен беззаявительно примерно для 136 тысяч человек. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в 3 раза превысили уровень инфляции. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно. Для этой категории граждан средства будут увеличены на 19,3%. В нерабочее время руководству проще дозвониться до бумеров, чем до зумеров и миллениалов. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Телефонные звонки от руководства в нерабочее время – привычное дело для большинства сотрудников. 63% россиян всегда отвечают на них, еще 20% – иногда. Никогда не берут трубку в свои выходные и отпуска до начала или после окончания трудового дня – 4% опрошенных. Молодежь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже тех, кто старше. Точно возьмет трубку 41% против 67 среди россиян старше 45 лет. Среди сотрудников зарплаты от 150 тысяч рублей в месяц всегда на связи 67%. Среди зарабатывающих до 100 тысяч – 57%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.